0: Nanoq FM Pilari Saarutit.
1: Таасаачуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde, det tjener at du ikke, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min bas og rende over et, i med lønne til at slutte dit unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op på lønne et, at der vil rette til at være natto. Nu er det slutte natto, vi siger sig rave så bedt. Nanoq Media TV аппутигалуу аликутассиат нутаарсиссат тимерсорнерллу атаатимут катерсорнерпут нунорсуармиит таманеэрсут исигиннаарсиннааватит уннуи тамааса питсаанерулерсиккит Nanoq Media TV тоққару мисигисақарнасса пингаарутеқармат пингаарутилиннут Nanoq Media анинерулерситтисарпу
0: Nanoq FM

0: тусарнераппарпут Мартин Люстром унну киллуни аам акагу апписимаақартаар туссаақ сорлам илақарпаама аам эрнин илагиссава ни таруам каалеар мюлла аам биман апили каспарсинам туммарторалута нерулик туммартуат аам илақалаарунақ
1: илануаннисса
0: илақассақат
1: нуаннисса
0: yes
1: пиани
0: апи
1: инуссуумми акагу налунаақутақ марлунут тики и верденсхоле номи так такутиттсаппут
0: аа кититтарторсуи таакку
1: экаасаартарту
0: та танама илтартунук
1: су тас има иппо танама иллораффимаам такуссаама суплакаатхоори
0: аа
1: корим аллаққасу тас тан таакку танмаркимингаани тас гимнастариу
0: аа уангат кититтартуна
1: суу наамаам тас има икками кититтууппут аама соо шоуиуок идахутарин таман исигиннаагасса рутме аторлугу кититтуссааган писсеқартаарлутиллу таамаам акробатиск верденсклассимииттут таамату исигиннаартитсиссаппу
0: аюнгеқат
1: таку исиссутис проусунним такуссааппут
0: апи yes yes янисис трео тукингуппо талиннарфилаартиу аторат
1: ақиссиарс
0: такан а такан на

0: Аксанара полиансистри уатарпааллу акиссиарсуак аапиннарик
1: ааптсаанаам такуллугу архитект тас уна нуаннерпаситторуссуугам саммитсиам такуллугу кингутсин аа миттарфи эггаан хутилилио аа митаакисианаам тунуани
0: аа
1: архитект тас титартарнеқарпу массаккут активитит илаасоорл имэнут паасиллу писуссаник амерланерусун пилерситсисоқарниссаан амигаатеқарлут титартаат тисимаппут атуарнеқарсиннау тассан миттарфи эққаани хутиилиник амигаатеқартунгоо
0: тас
1: таамаасиллун сисоқарфиит паркин атсерлугу паркеруссуугами титартага такуллу тассиуннэрсуут ингерлаат массактаан уку архитектит пилу эссимингаани таак сүлиаанеқарсимаппут
0: тас
1: уна прожективо пингуартарфеқарсоо соорлаам сүккилертарфеқарлу ангисоорюссу аммалорти самаагунаққассиунер соқассамаарпасиннерпаама ситаан налунарпоқ ассу кисаккусанерлу
0: я писсаганер калаттуулариартталу
1: тумут анас рии
0: анас яремесе
1: атогук
0: кидуай
1: таканна
0: Thank you.

0: тусарнераппарпут нутаак никку франц къасиармиуллу аторпааллу къаманермилли
1: таамааллуун
0: yes милумут
1: нуку атаасиаккаанертапаю мусик видео эмма Guns N' Roses сэрпалаарлут
0: таа
1: торхаттум
0: хассу
1: торхаллассимаван
0: апу
1: аллам эққаасиссарпит силиссарниарпит
0: қами силақалаарлан аққагу тас арфинингорнэрми сеқиннэртупайуссоороқ
1: тас тусаама
0: нуяларлун маса сеқиннерулоорлун қуяаннақаа қулин киллун аама ху юху қулини илануаннэ таама аннора арфинилиннэртуққассерарлани савачиуп аам тас таамаатту Sokinisso, taruam nuya langwasuni. Afini kiasuni. Ano kasi sa man nangwanik suka sa tasuni.
1: Yes.
0: Yaya. At asing upam tama tuto sa nakataswa na nakak
1: nagyupul.
0: Nuo na ulo matu asu.
1: Iran sa kin na uso tasun put kodi si marata alwasita kisin nuo na niyan kapus.
0: Sumilumut tama po.
1: Piani. Yosi.
0: Idumut. Ача писарпап амма нутаак
1: нутаа уна тас пингасунник саккуммерситтинуку эриннан пингасун саккуммерситсимма атаас кингуллам қааманек
0: су
1: қааманек
0: орма
1: тааматууна су таама атақаруна уна массаккут эрина атсеқарпоқ аппилигарпут аппинариартигу атеқарпоқ оқаатинут тоққорсимасунут
0: таканна